0: нашей Богородицы, и преснодевы Марии, силы честного и настоящего Христа, Христа бесточестных, небесных сил бесплодных, честного славного пророка Предтечи, Крестителя Иоанна, святых славных и церквальных апостолов, святых славных и добропорядочных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и же на святых, отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, и же на святых, отца нашего Николая, архиепископа Мирлибийских чудотворца, святых равноапостольных Никодия и Кирилла, учителей Смоленских, святого равноапостольного великого князя Владимира и святых равноапостольных великих княгини российских и Ольги, и же во святых отец наших святителей Михаила первого митрополита Киевского, первосвятителей московских всеруси Петра Алексея, Макария Филиппа Киева и Маена и Тихона, митрополитов московских, Филарета и Иннокентия, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святые великомученицы Варвары и святых благоверных российских князей и страстотерцев Бориса Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших Антония и Теодосия, Печерских, Серафима Саровского, чудотворца, преподобных и богоносных отца нашего Иова, игумена Почаевского, чудотворца, преподобных и богоносных отец наших Сергия Никона, игумена Радонежских и всея России, чудотворцев, Михея и Дионисия, Максима Грека, Андрея и Иконописца, Варнавы и Всеманского, преподобных Кирилла и Марии и прочих радонежских чудотворцев, святого священномученика Вениамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним пострадавших и всех новомучеников российских, и святого апостола Анании, преподобного Романова, Капеца, святых и праведных благодетелей, святых и Иоанна и всех святых твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление при движении наших, покрой нас кровом душу твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир твой, и спаси души наша, яко благи человека любез.
1: Here is Father Thomas Hopko of blessed memory with one of his wonderful maxims.
2: Practice silence, inner and outer. Just sit for a few minutes every day in total silence. Turn off all the appliances. Open oneself to God. Don't think about anything. Watch the thoughts that come and turn them over to God.
3: O God, save thy people and bless thine inheritance. Visit thy world with mercies and bounties. Exalt the estate of Orthodox

наставника, хранителя души и телес наших, у Господа просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, испросивши сами себя и друг друга, и весь живот

И на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо.

Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь.

Престашася языцы и люди, поучившися тщетным, Престаша цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я, аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасением у Бозияко. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже.

яко ты поразилась и вся враждующая мевсуе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях твоих благо.

и помилуйся укрени нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами

пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо.

Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых.

Предстажася языцы и люди, поучившися тщетным, предстажа цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своей сметет я, аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасение му Божьего. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые своя я, аз уснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Бог.

0: божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твой.

в конце земли, и сущий в море далече, и милости, милости будь, владыка грехов наших и помилуй. Милости, мой человеколюбец, Бог есть,

Ефима и Анны, и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений нашим, покры нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси Духа.

пять хлебов и 5000 насыти вы, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножись я в ограде сем, в стране сей, в стране нашей, и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко Тыси благословляя и освящай всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым.

Нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем